0: Правила искателей.
1: Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее – симулировать. Сергей Довлатов. Для радио «Искатель».

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: Искатель. Хочу все знать. Бумажная или тканевая салфетка на верхней части кресел самолетов, поездов и автобусов имеет название антимакасар. Оно происходит от масла макасар на основе пальмового или кокосового масла, которым мужчины в викторианской Англии укладывали прически.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Добро – это доброе дело. Это трудно, это непросто. Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла. Василий Шукшин. Для радио «Искатель».
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда,

Зря я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12.

0: 15 лет.
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Вы слушаете Радиоискатель.
1: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Футбольный клуб «Амкар» из Перми получил название от сокращения двух химических веществ – аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией компании «Минеральное удобрение», которая и создала клуб.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал ученый Артем Романович Аганов. Артем Аганов родился в 1975 году в Днепропетровске, а вырос в Москве. Школу будущий ученый окончил золотой медалью. В 1997 году Аганов с отличием завершил обучение на геологическом факультете Московского государственного университета по специальности кристаллография и кристаллохимия. После этого Артем Аганов отправился в Лондон, где защитил кандидатскую диссертацию. Докторскую степень ученый получил в 2007 году в Цюрихском политехническом институте. В 2008 году Аганов стал профессором в Университете штата Нью-Йорк и заведующим лабораторией компьютерного дизайна материалов. В 2013-м Артем Аганов вернулся в Россию благодаря мегагранту правительства и создал лабораторию в Московском физико-техническом институте. С 2015 года ученый работает профессором в Сколтехе, а с 2021-го заведует кафедрой в университете МИСИС. Главное изобретение Аганова – метод предсказания кристаллических структур «Успех». Эта программа позволяет Артему Аганову и его коллегам, зная лишь химический состав, предсказывать строение вещества в любых условиях. С помощью «Успех» ученый предсказал сверхтвердую структуру бора, прозрачную форму натрия и стабильные соединения гелия. В 2015 году Аганов стал соавтором открытия «Борофиена», перспективного двумерного материала. Артем Аганов также разработал модель распределения температур в мантии Земли и новую шкалу электроотрицательности элементов. Статьи Аганова публикуются в журналах Nature и Science, а на них ссылаются тысячи исследователей по всему миру. В 2024 году Артем Аганов вошел в пятерку самых цитируемых ученых России по версии Clarivate. Среди наград ученого премия Лациса, швейцарской высшей технической школы, премия имени Георгия Гамова и премия дружбы правительства КНР. В личной жизни Аганова также ждал успех. Он отец четверых детей. Сам Артем Аганов признается, наука для него – способ понять, как устроен мир на самом глубоком уровне.
0: Наши искатели.
2: Let me see you dance, baby.

0: Искатели. Хочу все знать.
1: Сумма всех чисел на рулетке казино – 666. Число дьявола, как любят называть его в мифологии.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели легенд. Кыргызстан.
1: В Чуйской долине, в окрестностях города Токмок, высится одинокая каменная башня. Это место находится примерно в 80 километрах от Бишкека, у дороги, ведущей на озеро Иссык-Куль. Один из древнейших минаретов Средней Азии был возведен в X веке, когда земли входили в состав Караханидского государства. Тогда на этом месте был город Баласагун. Минарет построен из обожженного кирпича и бруса из арчи. Высота сооружения достигает 21 метра, что соответствует высоте современного 7-этажного дома. Археологи утверждают, что первоначальная высота была еще больше – 48 метров, но верхнюю часть разрушило землетрясение. Диаметр сооружения составляет 9 метров. Внутри наверх ведет каменная винтовая лестница. Вокруг башни устроен сад камней, в котором собраны балбалы – каменные бабы, надгробные памятники, возраст которых превышает 2000 лет. С башней Бурана связано несколько легенд. По одной из них, могущественный хан созвал предсказателей и велел дать прогноз

0: лично поднялся наверх, чтобы поздравить ее. В качестве угощения он принес огромное блюдо со спелыми гроздями винограда. Дочка протянула руку, взяла самую крупную гроздь и тут же вскрикнула от боли. Палец ужалил каракурт, который скрывался среди ягод. Хан умер вскоре после смерти дочери, а башня Бурана стала ей своеобразным памятником.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Сумма штрафа на дороге в Финляндии зависит от доходов нарушителя. Так, например, штраф в 170 тысяч евро получил водитель, годовой доход которого составил порядка 7 миллионов евро.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Сил. Бэтмен навсегда.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. Желающих работать за границей стало меньше. Сейчас мечтают о работе за рубежом примерно 9% молодых специалистов. За год их доля сократилась вдвое. Это показало исследование страхового дома ВСК, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Те, кто хочет работать за границей, преимущественно проживают в Москве и Санкт-Петербурге. При этом для россиян падает привлекательность рынка труда США и Европы. Если ранее туда стремились по 28% опрошенных, то в 2026 году только по 20%. Наиболее перспективные зарубежные направления для построения карьеры, по оценкам молодых россиян, это страны СНГ, в том числе Казахстан, Белоруссия и Армения, а также Япония и Южная Корея. И в завершении выпуска. За год число россиян, отдыхающих с животными, увеличилось на 20%. Об этом газете.ру рассказал производитель натуральных рационов, который провел исследование. Число владельцев, предпочитающих путешествовать вместе с питомцами, за последний год выросло на 20%. Одновременно на 25% увеличилось количество хозяев, которые перевели кошек и собак на модное видотипичное питание, заявили эксперты. Они отметили, что за последние несколько лет питомцы окончательно стали полноценными членами семьи. Это повлияло на подход к организации отдыха и требования владельцев к питанию кошек и собак. По данным специалистов, 61% гостей рассчитывают увидеть в глэмпинге базовые удобства для животных: лежанки, миски, пеленки и средства для мытья лап. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Россия 360.
1: Башкортостан.
2: Скала Кали-Мускан.
3: В Ишимбайском районе Башкортостана высится грандиозная скала Кали-Мускан, которая пользуется большой популярностью среди туристов, скалолазов и спелеологов. Это место находится в 5 километрах от села Макарова. Кали-Мускан является частью горной гряды Кызылташ. На башкирском название скалы буквально означает «Калим сбросился». Согласно старинной легенде, из-за неразделенной любви с вершины бросился молодой юноша по имени Калим. Известняковая скала высотой 70 метров выглядит неприступной крепостью. За это ее любят скалолазы. На Кали-Мускан проводят тренировки на маршрутах различной сложности. Организуют соревнования по скалолазанию. Обычные туристы могут подняться на вершину по тропе. Сверху открывается великолепная панорама живописных окрестностей. Немало интересного найдут для себя любители флоры. Вокруг скалы произрастают такие ботанические редкости, как острогал клера, примула картузовидная и шверекия подольская. Эти растения включены в Красную книгу Башкортостана. Туристическую привлекательность места дополняет водопад Кук-Караук, который шумит неподалеку на одноименной речке. Его характер и облик точно характеризует название, которое с башкирского переводится как «небесного цвета» и «шумный». Еще в 1965 году за красоту Кук-Караук объявили памятником природы и включили в состав заказника Ишимбайский. Водопад состоит из нескольких каскадов суммарной высотой 12 метров. Летом он мелеет, почти пересыхает, зато весной набирает полную силу. Но вишенкой на торте является пещера Салавата-Юлаева, которая пронизывает скалу Кали-Мускан. Она названа в честь национального героя Башкортостана. Вход находится на высоте 6 метров над рекой Сикася. Пещера имеет 3 уровня. Нижний самый большой. Он представляет собой грот с высотой входа около 10 метров. Из грота ход ведет в маленький зал, в своде которого виден проход на средний уровень. Отсюда через узкую щель можно попасть на третий уровень. Это место будто специально создано для искателей приключений.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Часто встречающееся утверждение о том, что в данный момент на нашей планете живет больше людей, чем за всю историю человечества, неверно. По оценкам специалистов, всего на Земле успело пожить более 100 миллиардов человек, что более чем в 10 раз превышает число нынешнего населения.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: изобретатели планета.
1: Фергана ассоциируется с сельскохозяйственной житницей Узбекистана. А все потому, что город расположен в южной части Ферганской долины, где испокон веков выращивали фрукты, рис и хлопчатник. На вечно зеленых пастбищах круглый год пасутся тучные стада овец. Последние 1500 лет в долине разводят тутового шелкопряда для производства шелка. На снимке из космоса окрестности Ферганы выглядят как ярко-зеленое пятно. Это настоящий оазис в пустыне. Городок под названием Новый Маргилан был основан в 1876 году. Он выполнял функции военного форпоста, поэтому состоял из крепости, эспланады и радиальных улиц. Вскоре в городе появились резиденция губернатора, городской сад, училище, собор и электротехнический театр. После смерти генерала Скобелева, основавшего город, город переименовали в Скобелев. Ферганой он стал в 1924 году. В советский период городок превратился в крупный промышленный центр. Сейчас в Фергане проживает около 300 тысяч человек. Чтобы представить, каким был город в конце 19 века, стоит сходить в драматический театр. Его легко опознать по светло-зеленому цвету, белой стрельчатой аркаде и элементам эклектики на фасаде. Это сейчас в нем театр, а сотню лет назад его занимал военный губернатор города. Здание примечательно тем, что оно выглядит точно так, каким было 145 лет назад. В Фергане отлично сохранилось здание мужской гимназии, возведенное в 1902 году. В городской застройке оно выделяется кирпичным вариантом стиля модерн. Рядом находится еще одна архитектурная достопримечательность – здание военного собрания. Оно гармонично сочетает монументальность и изящность. В собрании регулярно проводили концерты духовой музыки. Старейшим зданием Ферганы является краеведческий музей. Он появился в городе в 1899 году. Уже тогда его коллекция насчитывала 2000 предметов. Все постройки имеют два этажа. Это вызвано тем, что Фергана находится в зоне сейсмической активности.
0: Искатели планета.

0: Каратель. Хочу все знать. Саркофаг в точном переводе слова означает «пожиратель мяса». Первоначально так назывался известняк особой породы, который уничтожал тела мертвецов.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сергей Мазаев. Граница. Таежный роман.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

радиоискатель.

и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, не тут, про таких не пою.

если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – вирусолог Михаил Петрович Чумаков. Михаил Чумаков родился в 1909 году в Тульской губернии. После окончания медицинского факультета МГУ Михаил Петрович начал работать в военных лабораториях, изучая опасные инфекции. Уже в 1937 году Чумаков отправился в научную экспедицию на Дальний Восток, где вместе с коллегами открыл вирус клещевого энцефалита. Работа была смертельно опасной. Во время исследований Михаил Петрович заразился сам, тяжело переболел и навсегда потерял слух, а также подвижность правой руки. Но Чумаков не сдался и продолжал работать. За это открытие Михаил Чумаков в 1941 году получил Сталинскую премию. В годы войны Михаил Петрович изучал новые инфекции. Чумаков первым описал геморрагическую лихорадку Крым-Конго и доказал ее вирусную природу. А в 1950-е годы Михаил Чумаков возглавил борьбу с полиомиелитом, страшной болезнью, которая калечила детей, оставляя их инвалидами. В 1955 году Чумаков организовал Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов. Михаил Петрович наладил сотрудничество с американским ученым Альбертом Сейбином и создал производство живой вакцины от полиомиелита. Именно Чумаков провел массовые испытания и первым в мире начал вакцинацию миллионов детей. Благодаря Михаилу Петровичу болезнь в СССР была побеждена за несколько лет, а вакцина пошла в 60 стран мира. В 1963 году Михаил Чумаков получил Ленинскую премию. Чумаков открыл еще много вирусов – омской и кемеровской лихорадок, создал вакцины для людей и животных. Михаил Петрович опубликовал почти 1000 научных работ, воспитал целую плеяду учеников. В 1984 году Михаилу Чумакову присвоили звание Героя социалистического труда. В личной жизни Чумаков тоже был окружен наукой. Его женой и соратницей стала вирусолог Марина Ворошилова. Дети Михаила Петровича пошли по стопам отца и стали учеными. Умер Михаил Чумаков в 1993 году. Сегодня Институт полиомиелита носит его имя, а в честь Михаила Петровича назван астероид и улица в Москве. Именно Чумаков спас мир от полиомиелита, пожертвовав собственным здоровьем.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В мире есть два государства, не имеющих официальной столицы. Это Швейцария и Науру в Океании. В Швейцарии столицей де-факто является Берн, но в официальных документах он именуется федеральным городом, так как Швейцария – это конфедерация. В Науру юридически столица тоже не закреплена, хотя здания правительства сконцентрированы в округе Ерен.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87,8 FM.
1: Рыбинск – второй по величине город Ярославской области. Он находится у слияния трех рек – Волги, Черемухи и Шексны. Город расположен в самой северной точке Волги, где Великая Русская река делает крутой поворот и берет курс на юг, к Каспийскому морю. Возраст Рыбинска приближается к тысячелетнему рубежу. Это ставит его в один ряд с древнейшими городами России. До революции Рыбинск называли столицей бурлаков, поскольку он играл роль перевалочной базы для грузов, которые везли по Мариинской водной системе. За долгую историю город претерпел 6 переименований. Первое поселение появилось в 1071 году. Поскольку оно находилось возле устья реки Шексна, его назвали Усть-Шексной. Спустя 500 лет в летописях упоминается уже Рыбная Слобода. Таковой она оставалась до 1777 года, когда на обновленных географических картах появился город Рыбинск. На этом топонимические трансформации не закончились. В советский период в честь крупного партийного деятеля Александра Щербакова город переименовали в Щербаков. В Рыбинске прошли его детство и юность. Спустя 10 лет городу вернули старое имя, но ненадолго. В 1984 году умер генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. Поскольку генсек некоторое время жил и учился в Рыбинске, город тут же переименовали в Андропов. Историческое имя Рыбинску вернули в 1989 году. На гербе города изображены две стерляди, что символизирует рыбное изобилие. В этом не приходится сомневаться, поскольку город окружен водой. С северной стороны плещется Рыбинское водохранилище, которое вполне может сойти за море. Город на две части рассекает Волга. Исторический центр ограничен реками Черемухой, Коровкой и Пахомовским ручьем. Воды в Рыбинске много, а рыбы мало. Чтобы город соответствовал названию, ежегодно в водохранилище выпускают несколько миллионов мальков, щуки, нельмы и стерляди.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

Радио Искатель. Хочу все знать. Первые советские космонавты строго соблюдали традицию просмотра перед полетом фильма «Белое солнце пустыни». В первую очередь они изучали основы операторской работы, так как им приходилось много снимать в космосе самостоятельно. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
1: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
0: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем, почему про глупых и безрассудных людей говорят «без царя в голове». Для русских царь всегда был кем-то большим, чем просто крупным государственным деятелем. Царь – это наместник Бога на земле, царь-батюшка и отец всему народу. Царь справедлив и умен, он мудр и последователен. Есть даже такая поговорка «у каждого свой ум, свой царь в голове». То есть, если голову царь почему-то покидает, то вместе с ним уходит благоразумие, честь и совесть. Поэтому люди, которые совершают откровенные глупости, действуют без оглядки, забывают о логике и порядке, живут, по мнению окружающих, без царя в голове. Монархов в нашей стране нет уже более 100 лет, а вот выражение еще осталось и активно используется.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний Rise иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Словом «шофер» изначально называли людей, которые не управляли транспортным средством, а подбрасывали уголь или дрова в топку машинного отделения. В буквальном переводе с французского языка, откуда оно к нам пришло, «шофер» означает «кочегар», «истопник». Так как двигателем первых автомобилей была паровая машина, водителям приходилось ее растапливать, поэтому по аналогии с кочегарами паровозов их тоже стали называть «шоферами».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Служба древности Египта – один из департаментов Египетского министерства культуры с 1994 по январь 2011, когда он стал самостоятельным министерством по делам древностей. Учредителем органа по защите египетских древностей в 1859 году выступил французский египтолог Огюст Мариет, который ратовал за спасение памятников от мародеров и против вывоза артефактов из Египта. В 1858 году египетский правитель Хедив назначил его директором египетских памятников в службе египетских древностей. В Каирском районе Булак Мариет приобрел помещение для самого ведомства и хранение найденных предметов. Преемником Мариета на посту руководителя службы древности Египта стал еще один великий египтолог Гастон Масперо. При нем в 1902 году был открыт Каирский музей, куда были переданы найденные к тому времени древности аж в 5000 ящиков. Несмотря на то, что британцы после Первой мировой войны поставили Египет под свой протекторат, департамент античности оставался под руководством французов. Лишь после Второй мировой войны и свержения короля в правление Гамаля Абдель-Насера ведомство было национализировано и перешло в подчинение правительству Египта, а в 2011 году стало самостоятельным министерством по делам древностей. Теперь именно оно определяет границы вокруг археологических памятников, отвечает за их восстановление и сохранность. Зарубежные археологи, работающие в Египте, обязаны сообщать обо всех открытиях и находках министерству перед тем, как их обнародовать. Это, оспариваемое некоторыми исследователями правило, стало причиной выдворения некоторых археологов из Египта, но оно же привело и к резкому сокращению числа краж артефактов. Министерство по делам древностей также курирует возвращение древностей, похищенных или незаконно вывезенных из Египта. Служители защиты древностей сейчас сталкиваются также с нелегкой задачей спасения памятников от исламистских радикалов, старающихся уничтожить древности эпохи фараонов.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли сесть в машину и поехать вверх со скоростью 100 км в час, то уже через час оказались бы в космосе.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. 31 июля.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. «Радиоискатель» в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: «Радиоискатель».

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада – 1 год. Такое мнение газете «Ру» высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Наиболее выгодно открывать депозит на 1 год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12-13%. При этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на 2-3 года сейчас обычно приносят лишь 9-11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком 3-6 месяцев также уступают годовым по доходности, отметил Селезнев. В случае, если долго не использовать сим-карту, может произойти блокировка номера, после чего он будет передан другому абоненту. Об этом агентству Prime рассказала доцент университета имени Плеханова Ольга Леонова. По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать номера. Согласно закону о связи, оператор вправе расторгнуть договоры, если абонент не пользуется услугами более 6 месяцев. Блокировка также возможна при превышении установленного лимита на 20 сим-карт на одного человека или при аресте средств на счете по решению правоохранительных органов. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Йеллоустоун – это первый в мире национальный парк. Он находится на территории сразу трех штатов Америки – Вайоминга, Монтаны и Айдахо. Парк Йеллоустоун – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И охраняется он неспроста. На его территории обитает множество редких видов животных, рыб и птиц. Растет около 2000 видов растений. Здесь есть озера, реки и пещеры и уникальный природный рельеф. И именно здесь находится одно из самых вулканически активных мест на Земле – знаменитая Йеллоустоунская кальдера. Часто ее называют супервулканом. Она образовалась в результате катастрофического извержения 630 тысяч лет назад. Ученые считают, что их было не менее трех. Но вот уже сотни лет вулкан спит и как будто дышит во сне. В Йеллоустоуне постоянно слышны бормотания и раскаты. Из-под земли бьют более 200 гейзеров и горячих источников. Это практически две трети всех имеющихся на Земле – настоящее гейзерное поле. Наиболее известный из них – Старый Служака. Столб воды из него взлетает в небо на высоту до 55 метров примерно каждые полтора часа. Самый высокий в мире гейзер тоже находится здесь. Он называется «Пароход» и бьет почти на 100 метров вверх, правда, лишь пару раз в год. Но вот уже несколько лет мир будоражит новости о том, что супервулкан Йеллоустоун проснется. Этого боятся даже ученые со всего мира. Ведь Йеллоустоун – это огромная котловина площадью до 4000 квадратных километров. Так что если вдруг все пойдет по самому пессимистичному сценарию, то на Земле произойдет настоящая экологическая катастрофа. А пока остается лишь любоваться красотами самого старинного национального парка. К счастью, он весьма доступен для туристов. И инфраструктура здесь просто отличная.
0: Искатели нового.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Многие реакции желудка зависят от эмоций его хозяина. Например, когда вы краснеете, краснеет и ваш желудок. При этом вы чувствуете в нем тяжесть. Это связано с притоком крови, который обеспечивает импульс мозга.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

Радио «Искатель».

советские времена нередко можно было наблюдать картину, когда легковушку дружно толкают крепкие мужчины. Причин могло быть несколько. Первое, поскольку автозаправок было мало, мог закончиться бензин, и сердобольные граждане помогали докатить автомобиль до ближайшей заправки. Причина вторая. Аккумуляторы были в дефиците. Старая батарея быстро разряжалась, и машину заводили с толкача. Третья причина. Выходил из строя стартер. И чтобы завести двигатель, приходилось толкать автомобиль. Сейчас подобную картину увидишь крайне редко, поскольку заправок стало больше, а машины стали надежнее. Тем не менее, это случается. Причем автомобиль толкают дети. Зачем? Чтобы установить рекорд по толканию автомобиля. В России первый такой рекорд был поставлен в апреле 2020 года в Екатеринбурге. Юная чемпионка силовых видов спорта Каролина Черных в возрасте 11 лет смогла протолкать автомобиль весом 1250 килограммов на расстояние 31 метр. Следует заметить, что это не единственный рекорд Каролины. Первым был жимштанги, весом, составлявшим половину веса девочки. Тогда ей было 8 лет. В 9 лет она стала первой ракеткой России среди детей до 13 лет. В 10 лет она прыгнула с парашютом. Вместе с папой Каролина участвовала в забеге «Европа-Азия» на 21 километр. Показала результат 1 час 58 минут и попала в Книгу рекордов России в категорию бегунов до 15 лет. К толканию автомобиля девочка пришла подготовленной. Однако рекорд Каролины был все-таки побит. Это сделал воспитанник клуба единоборств, 6-летний Арсен Папаян из Тамбова. В сентябре 2022 года на стадионе «Динамо» он сдвинул машину весом 1615 килограммов и толкал ее 46 секунд на расстояние 33 метра. А началось все 2 годами раньше. Когда Арсену было 4 года, папа показал ему видеоролик, где ребенок толкает машину. Мальчик решил повторить, и у него

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В автомобиле «Запорожец 968М» в ногах у водителя под ковриком был спроектирован специальный лючок для зимней рыбалки.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня разберемся, что это за битый час такой. Кто его поколотил? На самом деле час этот не битый, а скорее отбитый. В 15 веке в нашей стране появились и распространились по городам башенные часы с боем. Каждые 60 минут они отбивали время, чтобы горожане лучше ориентировались в течение дня. Вот с тех самых пор и повелось про время, потраченное впустую, говорить «битый час». Если раньше не все могли понять, сколько они теряют за напрасным ожиданием, то с появлением голоса у часов за временем следить стало проще. Выражение «битый час» живет и по сей день, потому что, несмотря на все гаджеты, уведомления, планирование и согласование, мы все равно продолжаем терять время. Хорошо, что ожидание всегда можно скрасить при помощи любой радиостанции. Тогда оно точно напрасным не будет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, «Райз Стройзаказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Евровагонка из липы и сосны. Доска для пола. Имитация бруса и бревна. Камни, печи, банные. Хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: На медали Нобелевской премии мира изображены трое обнаженных мужчин, положивших друг другу руки на плечи.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104.7 FM.
1: Салехард. Столица Ямало-Ненецкого автономного округа. Это единственный в мире город, расположенный на 66-й параллели, то есть на северном полярном круге. Об этом напоминает стела, установленная на дороге из Лабытнанги в Салехард у переправы через Обь. У причала в Салехарде высится памятник мамонту. Эти мохнатые гиганты когда-то паслись здесь на травке. В краеведческом музее можно увидеть мамонтенка Любу, которую нашли в этих краях. Мамонты – травоядные животные. При росте 5,5 метров они весили 15 тонн. Это в два раза больше, чем современные слоны. Взрослому животному ежедневно требовалось до 300 килограммов травы и листьев. Это говорит о том, что климат в те времена был намного теплее, чем нынешний. Сейчас средняя температура января в Салехарде составляет минус 28 градусов, а июля – плюс 15. Минусовые температуры держатся еще и в мае. Бывали годы, когда зимой столбик термометра опускался ниже 54 градусов, а летом не поднимался выше минус одного. 200 дней в году лежит снег и держатся устойчивые морозы. С ненецкого название города переводится как «поселение на мысу». Это действительно так. Салехард раскинулся на берегу в том месте, где река Полуй впадает в Обь. Ширина Оби в этом месте достигает 3 километров. В городе находится один из самых северных пляжей в мире. Правда, желающих искупаться немного, поскольку средняя температура воды в разгар лета не превышает 15 градусов. Зато можно вволю полюбоваться белыми ночами. Полярный день в Салехарде длится с 7 июня по 7 июля. В этот период солнце никогда не скрывается за линией горизонта. Ближайшая железнодорожная станция находится в соседнем городе Лабытнанги, который расположен на противоположном берегу Оби. Моста нет, поэтому летом через реку переправляются на пароме, зимой – по зимнику. А вот в межсезонье этот путь могут преодолеть только суда на воздушной подушке. В 50-е годы прошлого века приступили к строительству трансполярной железнодорожной магистрали, которая должна была соединить Салехард с Большой Землей. Но грандиозный проект так и остался незавершенным.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиоискатель».

Радио Искатель. Хочу все знать. Вы слышали щелчок после резкого взмаха кнутом? Это происходит из-за того, что его кончик движется со сверхзвуковой скоростью. Кстати, кнут — это первое изобретение, которое преодолело сверхзвуковой барьер. Хочу все знать. Радио Искатель.

Музыка. Музыка искателей. Smash Mouth. Шрек.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «БКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

Где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Результат в 500 баллов на едином госэкзамене по 5 предметам – феномен, требующий анализа. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения, директор Института психологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Безгодова. По ее словам, подобный результат требует анализа на когнитивном и личностном уровнях. Безгодова предположила, что залогом успеха в этой ситуации является мотивация и грамотное целеполагание. Эксперт добавила, что хороший результат на тестировании гарантирует умение справляться с волнением, а также способность сосредоточиться в условиях стресса, что является показателями зрелости нервной системы выпускника. После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом постановщик объявил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом 2027 года, написал Андреасян. Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели. Планета.
1: Хива – город древнего Хорезма. Историческая область Узбекистана ныне целиком находится под опекой ЮНЕСКО. Тысячи лет назад здесь был оазис, через который проходил Великий Шелковый путь. Интересна легенда возникновения поселения. Говорят, оно появилось вокруг колодца, который выкопали по приказу сына библейского Ноя. Этот колодец и ныне можно увидеть в городе. Хива – настоящая Эльдорадо для любителей древней истории. Город привлекает внимание яркими красками майолики, которой облицованы стены мечетей и минаретов. Порой кажется, это не керамическая плитка, а самоцветы, мармелад или сладкие леденцы. Оригинальное архитектурное убранство колоритно дополняют пестрые сувенирные ряды, яркие национальные костюмы жителей. Хива – находка для фотографа. Главной и самой грандиозной достопримечательностью Хивы является Ичанкала, внутренний город, окруженный крепостными стенами. На его территории находится множество архитектурных памятников, мечетей, медресе, дворцов и мавзолеев. Это настоящий город в городе, который можно исследовать бесконечно, открывая все новые и новые постройки. Бесценными раритетами считаются Джума-мечеть, крепость Куня-Арк, минарет Кальта-Минар и дворец Таш-Хаули. А еще Хива – это базар под открытым небом. Торговые ряды тянутся бесконечно. Популярным товаром являются национальные головные уборы. Чугурму – мужскую шапку из овчины – видно издалека. Она большая и лохматая. В Хорезме никогда не носили тюбетейки, поэтому чугурма считается визитной карточкой региона. Она легкая и теплая. Иностранцы недоуменно крутят в руках штампы с деревянной ручкой. Для чего эта штука? Чтобы украшать лепешки узорами. Из деревянных изделий лидируют деревянные подставки для Корана, украшенные резьбой. Симпатичны керамические магнитики, но еще более привлекательны – куклы из папье-маше и керамические бабайчики. Старички в ярких национальных халатах. Добрые, как доктор Айболит.
0: Искатели. Планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель. Хочу все знать.
4: Известные многим цветы мимозы, которые часто дарят женщинам 8 марта, на самом деле называются иначе. Акация серебристая. Настоящая же мимоза не желтого, а сиреневого цвета. Путаница произошла, потому что она и акация серебристая относятся к одному подсемейству мимозовых.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Россия.
1: Калмыкия – это степь до горизонта. Летом она выгорает и становится рыжей. Зимой покрыта снегом и выглядит бесконечно однообразно. Зато весной покрывается красно-желтым ковром из тюльпанов, тонкий аромат которых витает в воздухе. Это самое красивое время года. В степи пасутся несметные стада баранов, слегка оживляющие пейзаж. На первый взгляд калмыцкая природа выглядит скудной, но это только на первый взгляд. В 1990 году на юге Калмыкии основали биосферный заповедник, который назвали «Черные земли». Он раскинулся на территории Прикаспийской низменности в низовьях рек Кума и Волга. Выращивать пшеницу в республике невозможно, поскольку почвы бедные и очень засоленные. Белые пятна солончаков встречаются в степи повсеместно. И только на юге есть плодородные черноземы. Однако название заповедника связано не с цветом почвы. На самом деле она имеет светло-бурый оттенок. Просто в этих краях зимой не бывает снега, и степь кажется черной. Чернозем обеспечил разнообразие местной флоры. Здесь, например, можно встретить тюльпан Шренка, который ботаники считают большой редкостью. Не менее разнообразен животный мир. Тушканчиками и сусликами никого не удивишь, а вот емуранчика мало кто видел. На берегах водоемов охотно селятся не только гуси-лебеди, но и пеликаны. Под особым контролем находится популяция сайгаков. Раньше этих степных антилоп с острыми рогами было видимо-невидимо. Но в 20 веке почти всех уничтожили. И только сейчас популяция начала восстанавливаться. Кстати, в древности у калмыков покровителем сайгаков был белый старец – буддийское божество плодородия. Во время охоты запрещалось стрелять в животных, которые сбились в кучу, поскольку считалось, что в этот момент их доит сам Бог. В заповеднике действует необычный музей. В нем хранятся экспонаты, которые ветер выдул из песка. Среди них не только рога и черепа животных, но и материальные вехи ушедших эпох. Каменные наконечники стрел, древняя кухонная утварь и, конечно же, женские украшения.
0: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Самые большие запасы воды в Солнечной системе находятся на Солнце. Молекулы воды в виде пара сконцентрированы в солнечных пятнах, температура в которых на 1500 градусов ниже, чем в окружающих их областях, а также в области температурного минимума, узком слое под поверхностью звезды. Хочу все знать. Радиоискатель.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

Музыка. Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: писатели.
1: Врач-благотворитель. Общественный деятель Елизавета Глинка о медицине мечтала с детства. Отец даже однажды вырезал ей для игры из картошки личную печать «Доктор Лиза». Под этим именем ее потом узнали миллионы людей. Те, кто читал ее блог, приходил к ней за помощью на Павелецкий вокзал, обращался в ее фонд или посмотрел одноименный, посмертный уже, фильм. Елизавета Петровна Глинка родилась в Москве и здесь же закончила второй мед. В 1990 году вместе с мужем переехала в США, где изучала паллиативную медицину, работала добровольцем в хосписах и вынашивала идею применить все полученные знания на родине. Случай представился в 2007 году. Глинка вернулась в Россию, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. В этот же год она основала благотворительный фонд «Справедливая помощь», который работал с самыми беззащитными слоями населения – бездомными и бродягами. Однажды ее попросили осмотреть больного раком бомжа на Павелецком вокзале. Глинка не отказала. А уже через неделю самостоятельно приехала туда с медикаментами и перевязочными материалами. Эти акции стали регулярными. У доктора Лизы появились недоброжелатели. Ее деятельность называли бессмысленной. Упрекали в том, что она способствует увеличению количества бездомных и даже нападали на офис ее фонда. Елизавета Глинка не оставалась, кажется, в стороне ни от одной серьезной проблемы. Она организовала помощь пострадавшим в пожарах 2010 года. Мчалась к жертвам наводнения в Крымске. Помогала детям Донбасса. А когда начался конфликт в Сирии, организовала регулярную благотворительную линию. Ее деятельность не могла не остаться незамеченной. В начале декабря 2016 года она получила государственную премию за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности. Во время вручения в Кремле Глинка произнесла в своей речи: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда в Сирию. Так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми». Эти слова оказались пророческими. Спустя считанные дни рейс Минобороны, на котором доктор Лиза везла собранные для госпиталя Латакии медикаменты, пропал с радаров над Черным морем. Благотворительный фонд «Справедливая помощь» продолжает работать без своей основательницы. Среди его подопечных по-прежнему сироты, дети из горячих точек и взрослые люди, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях.
0: Наши искатели.

Радио Искатель. Хочу все знать. В возрасте 6-8 месяцев младенец умеет одновременно и дышать, и глотать. Далее человек теряет этот навык. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Салехарде на 104.7 FM.
1: В 1595 году казаки основали острог на мысу в месте впадения реки Полуй в Обь. Поселение назвали Обдорском, что в переводе с языка коми означает «место приобьи». К 1933 году Обдорск из села превратился в большой город. Его переименовали в Салехард и присвоили статус столицы Ямало-Ненецкого округа. О былых временах сегодня напоминает музейный комплекс «Обдорский острог». На мысу воссоздали деревянную крепость, построенную без единого гвоздя. На территории стоит памятник основателям поселения. Задача острога был контроль передвижения по Оби товаров в Мангазею. Этот город тогда был крупнейшим ярмарочным центром Заполярья. Торговля не прекратилась и после полного исчезновения Мангазеи. В Салехарде сохранился деревянный дом купца Ивана Афанасьевича Рочева-Моторова, построенный в конце XIX века. Торговец и рыбопромышленник не только вел торговлю с коренными народами, но и первым в городе занялся фотографией. За неугомонный характер горожане прозвали его Мотором. Отсюда и странная фамилия – Рочев-Моторов. На улице Республики можно увидеть еще одну постройку, свидетельствующую о купеческом прошлом Салехарда. Большой каменный дом в 1895 году построил купец первой гильдии Иван Николаевич Корнилов. Он торговал рыбой и владел пароходами. Долгое время в городе это было единственное частное каменное здание. Во все времена его использовали для торговли. Коренными народами этих мест являются ненцы, ханты и коми. В Салехарде жил Леонид Лапцуй, ненецкий писатель, выросший в ямальской тундре в семье оленевода. Его квартира ныне является мемориальным музеем. Если же хотите с головой окунуться в жизнь оленеводов, поезжайте в природный этнографический комплекс Горно-Князевск, что в 12 километрах от Салехарда. Музей под открытым небом посвящен культуре малых народов Севера. Здесь можно примерить национальную одежду, покормить оленей и отдохнуть в чуме.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Солодовый виски полезнее красного вина, поскольку содержит больше эллаговой кислоты, антиоксиданта, способного остановить развитие раковых клеток и противостоять сердечным заболеваниям. Возможно, именно поэтому во времена сухого закона в США виски был единственным разрешенным алкогольным напитком, но только для медицинских нужд. Хочу все знать. Радиоискатель.
1: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

искателей. Hot Chocolate. Full Monty.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
2: Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных

0: Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет РИА Новости. С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, сказала она. Депутат добавила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до 3 ИПК. Незадолго до этого Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. В летний период наем сотрудников действительно может замедляться из-за массовых отпусков в некоторых отраслях, рассказал газете «РУ» Дмитрий Колтунов, руководитель управления подбора и адаптации персонала. Кроме того, в условиях снижения потребительской и деловой активности ко второму полугодию 2026 года некоторые компании начали оптимизировать расходы, снижая потребность в новых работниках. Спрос на постоянную занятость падает, и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах, ранах и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень. И в завершении выпуска министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько билетов было куплено по пушкинской карте. За время действия программы молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов, рассказала глава Минкульта. Она добавила, что миллионы талантливых детей и подростков по всей стране сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Кроме того, продолжила Любимова, в регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Расскажу, кто придумал богему и что это за люди такие. Само слово родилось во Франции в начале 15 века. Тогда в Париж из Богемии приехало много цыган. Их свободное и порой непристойное поведение шокировало жителей Франции. Уж слишком шумными и разнузданными были гости. Парижане прозвали их богемой, что означало буквально «цыганщина». И слово это имело явно негативную окраску. Но в середине 19 века французский писатель Анри Мюрже выпустил в свет книгу «Сцены из жизни богемы». Он рассказал о неизвестных, молодых и бедных художниках, литераторах и артистах, живущих своей непонятной для многих жизнью. Она очень напоминала жизнь цыган. Без постоянного дома и работы, вечно без денег, но при всем при этом такая же беззаботная, веселая и разгульная, как в цыганском таборе. Роман стал популярным. На его основе были созданы две оперы под названием «Богема». Появилась оперетта с тем же сюжетом. В итоге все эти произведения в корне поменяли представление о смысле слова «богема». Теперь так принято называть образ жизни художественной интеллигенции.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райз-строй-заказчик-девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При выходе поэмы «Москва петушки» отдельной книжкой по просьбе автора Венедикта Ерофеева на нее была установлена цена 3 рубля 62 копейки. Именно столько стоила бутылка водки во время написания поэмы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Ташкент, Кыргызстан. Охоту при помощи птиц использовали с древнейших времен. Конечно, с воробьем или голубем успеха не добьешься, а вот с ловчими птицами добыча гарантирована. Лучшими пернатыми охотниками считаются беркуты, соколы и ястребы. Беркут нападает из засады. Сокол камнем падает на жертву сверху. Ястреб догоняет сзади и хватает когтями. Трофеями могут стать лиса, заяц, косуля и даже волк. Охоту с ловчими птицами придумали кочевники Центральной Азии. В Кыргызстане данный вид промысла зародился более 3000 лет назад. Это было вынужденной мерой, поскольку огнестрельного оружия тогда не было, а стрелы от цели уводил ветер, который в горах был частым гостем. В качестве охотников использовали беркутов. Их птенцов приручали и обучали с гнезда. Опытные ловчие выделяли более 60 разновидностей беркутов, которые годились для охоты. Беркутом называют самого большого орла. Размах крыльев до 2 метров, острый клюв и мощные когти превращают его в боевую машину. Птица способна поднимать в воздух добычу весом до 15 килограммов. Обучение беркута и приемы охоты являются делом непростым. Искусство ловчего обычно передается от отца к сыну. Эти грозные птицы и сейчас используются для промысловой охоты и спортивных состязаний. Беркут изображен на гербе Кыргызстана. У ловчих птиц есть свой небесный покровитель, которого зовут Буркут-Ата. Перед охотой ловчие проводят обряды, просят у покровителя удачи. Буркут-Ата настолько почитаем, что возведен в ранг святых. Под его опекой находятся не только беркуты, но и соколы, кречеты, ястребы. Известен случай, когда в 1854 году беркут Кок Уянын Жалгызы за один сезон поймал 300 лис, на которые его хозяин выменил 100 овец. Среди ловчих птиц это был абсолютный рекорд. Без помощи буркут-ата тут явно не обошлось.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

Радио Искатель. Хочу все знать. Слово «скрупулезность» означает точность и аккуратность в мелочах. В античности одной из весовых единиц был скрупул. Им пользовались для измерения веса серебряных монет и в аптекарских измерениях. Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

слушаете радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: В настоящее время на территории Узбекистана действует 9 заповедников. В одних охраняют редких животных, в других – растения, в третьих – ландшафты. Главным объектом охраны Зоаминского заповедника являются арчевые системы на высотах от 1760 до 3500 метров. Арчой в туркоязычных странах называют крупные древовидные виды можжевельника, произрастающие преимущественно в горах. Заповедник раскинулся на северном склоне туркестанского хребта Памиро-Алая. Административно это Зоаминский район Джизакской области. Еще в середине 19 века этот регион детально изучил естествоиспытатель Алексей Павлович Федченко. В 1916 году русская ученая Ольга Кноринг составила первое научное описание местной флоры. Проведенные научные исследования послужили основой для создания заповедника Гуралаш, который просуществовал с 1926 по 1951 годы. После закрытия заповедника на его территории начали активно пасти скот и вырубать деревья. Процветало браконьерство. Это привело к тому, что возникла угроза утраты классических субальпийских ландшафтов. Наибольшая угроза нависла над арчевыми лесами, которые вырубали наиболее интенсивно. В 1959 году было принято решение о создании Зоаминского заповедника. В результате удалось сохранить арчевые леса. Особенность этих деревьев состоит в том, что воздух в таких лесах отличается особой чистотой и обладает целебными свойствами. Это связано с тем, что за сутки один гектар арчи выделяет почти 30 килограммов фитонцидов. Этого достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных микробов. Помимо арчи, в заповеднике произрастают шиповник, мята, эстрагон, герань и многие другие растения. Редкая фауна представлена туркестанской агамой, каменной куницей и туркестанским филином. В лесах водится рысь, лесная соня и белокоготный медведь. Для туристов интерес представляют необычные объекты вроде красных валунов причудливой формы на поляне в Кызыл-Атаксае, пещеры Пишагор и святыни Худжай-Сиробота.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Милиционеры получили прозвище «мусора» не от бытовых отходов. Дело в том, что до эволюции московский уголовный розыск назывался «московским уголовным сыском». От аббревиатуры «МУС» и произошло обидное прозвище.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия 360. Башкортостан. Урочище Бабайташ. Урочище Бабайташ в Аургазинском районе Башкортостана известно уникальной одноименной скалой высотой 17 метров. Ее вершину венчает останец, похожий на старика. В переводе с башкирского название скалы означает «каменный дед». Природная скульптура высотой 5 метров неизменно привлекает внимание туристов. На ее изготовление природа потратила несколько тысячелетий. Инструментами служили вода, ветер и перепады температуры. Ближайшим населенным пунктом является деревня Дюртюли. Урочищем называют место, которое существенно отличается от окружающего ландшафта. Бабайташ представляет собой гипсовый массив, который надвое разделила река Аургазы. Белые скалы выглядят настолько необычно, что были включены в список охраняемых памятников природы Башкортостана. Кроме скал, на территории урочища можно увидеть карстовые воронки. Все эти геологические образования отличаются высокой фотогеничностью. Рука сама тянется к камере. Созданием редкого ландшафта долгое время занималась река Аургазы. Изначально она текла под землей, по карстовым пустотам, образующим систему пещер. Однажды подмытый свод не выдержал и рухнул. Река оказалась под открытым небом, а система карстовых пустот превратилась в ущелье с гипсовыми стенами. Помимо живописных скал имеются три небольшие пещеры. Сочетание белизны останцов, зелени деревьев и синевы речной воды в солнечную погоду создает атмосферу праздника. Можно часами гулять между скал, любуясь шедеврами природы. По урочищу протоптано множество троп. Прогулка по ним напоминает плутание по гипсовому лабиринту. Встречаются провалы и трещины, из которых даже летом тянет холодом. Там, внизу, в толще пород, скрыты тайные ходы и залы. В урочище приезжают, чтобы отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией и получить позитивные эмоции. Для этого имеются беседка для отдыха и мангал. Урочище Бабайташ входит в сотню самых красивых мест Башкортостана.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: При наблюдении за едущим автомобилем нам нередко кажется, что его колеса крутятся назад. Это проявление стробоскопического эффекта, обусловленного инерцией зрения. Человеческий глаз ориентируется по спицам колеса, поэтому возникает ощущение, что само колесо медленно вращается в обратную сторону.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Високосный год. Дальнобойщики.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПГП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная ручка. Компания Flowtica выпустила гаджет, который снаружи не отличить от обычной ручки, а внутри устроен как мини-диктофон с подключением к нейросети. Устройство получило название Scribe. И его главная особенность — совмещение привычного письма от руки с фоновой фиксацией звука вокруг. Корпус сделан из металла, доступны стержни 0,5 и 0,7 мм, а заправлять чернила можно как в любой обычный пишущий аксессуар. Никаких внешних признаков техники не видно. Ни проводов, ни дисплеев, ни кнопок управления. За прием звука отвечает миниатюрный микрофон, способный различать речь на дистанции до 5 метров. Все аудиофайлы складываются прямо во встроенную память объемом 32 гигабайта. Поэтому подключение к интернету в момент разговора не требуется. Заряда хватает на 30 часов работы, а если докупить специальный кейс для подзарядки, ресурс вырастает до 100 часов без розетки. Сама обработка звука происходит не в самом устройстве, а в мобильном приложении. После синхронизации со смартфоном записи превращаются в текстовые расшифровки и краткие выжимки по итогам встречи. Поддерживается 39 языков, а само приложение работает как на iOS, так и на Android. Отдельная функция — кнопка Flow Mark на корпусе. Нажатие на нее во время беседы ставит метку на конкретном моменте разговора, чтобы потом быстро найти важное решение или поручение в общей расшифровке, не прослушивая всю запись целиком. Производитель добавил светодиодный индикатор, который загорается во время записи. Но заметить его непросто, особенно в людном помещении или при ярком свете. В отличие от телефона или ноутбука, где процесс съемки звука или видео виден сразу, этот аксессуар почти не выдает своей второй функции. Из-за этого использование на лекциях, в офисах открытого типа или общественных местах поднимает вопросы законности. Правила фиксации разговоров отличаются от страны к стране, и ответственность за получение согласия собеседников лежит на владельце устройства. На этом пока все. Услышимся!
2: Гаджет новости.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня расскажу, кто первым стал называть старушек божьими одуванчиками. В наше время так говорят про пожилых интеллигентных дам, которые отличаются кротким нравом. Но считается, что авторы этого выражения – врачи. В конце 19 века в России бушевала эпидемия сыпного тифа. Заразу эту распространяют вши. Поэтому больным в первую очередь брили головы. Болезнь протекала тяжело, долго, и люди, лежа в лазаретах, успевали отрастить новые волосы. Особенно трогательно они смотрелись на стариках. Те вообще редко справлялись с тифом, поэтому каждое выздоровление старика было чуть ли не божьим чудом. Вот врачи и стали между собой называть пожилых, ослабленных болезнью людей божьими одуванчиками. С одной стороны, Всевышний явно на их стороне, а с другой – седые волосы, торчащие на голове в разные стороны, очень напоминали одуванчик. Выражение прижилось, и так стали говорить про всех тихих людей преклонного возраста.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным дорогам. На участке шоссе размещаются борозды разной глубины и на разном расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определенной скорости вибрация от борозды через колеса передается в салон машины, где превращается в ту или иную мелодию.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели.
1: Их имена знает страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня наш герой – ученый Василий Владимирович Титов. Василий Титов родом из Сибири. В 1984 году он окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета и начал заниматься моделированием цунами в Институте вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Академии наук. Тогда в академгородке Титов и задался целью поймать большую волну, пока она не причинила непоправимого вреда. Больше 20 лет назад Василий Титов продолжил свою научную работу за рубежом, но связь с родиной не терял. С 2005 года он руководит Центром по исследованию цунами в Сиэтле. Его

0: компьютере программу прогноза и выложил расчеты в сеть. Его прогноз оказался пугающе точным, но, к сожалению, запоздалым. Предотвратить гибель сотен тысяч людей было уже нельзя. Однажды на научной конференции в Новосибирске случилось то, что коллеги запомнили надолго. Сессия уже заканчивалась, когда кто-то сообщил о землетрясении в безлюдном районе Новой Зеландии. Титов мгновенно запустил расчеты и вывел на экран прогноз – красную черту. Через полчаса датчик в Австралии зафиксировал реальную волну, и черная черта на графике легла точно на красную. Это было прямое доказательство – метод Василия Титова работает. Сегодня, говорит Титов, спрогнозировать развитие цунами можно за минуту. Основное время уходит на сбор данных о землетрясении – 5-6 минут, и черновой прогноз готов. Он постоянно уточняется по мере поступления новых сведений – с датчиков. Василий Владимирович всегда подчеркивает, его корни на сибирской земле. Именно там он начал свой путь в науке. И главная цель, которую ставит перед собой Титов, успеть ввести всеобщую систему предупреждения до прихода следующего большого цунами.
1: Наши искатели.

0: Пишем бай, Блохина, 82. Только лес.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 176 фонтанов, которые работают без единого насоса. Вода поступает в них самотеком по специально сооруженным каналам из родников Ропшинских высот.
3: Хочу все знать.
2: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Нина Рота. Крестный отец.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Массовое снижение цен на квартиры в России возможно только при дальнейшем ухудшении ситуации с ипотекой и росте ключевой ставки до 21-25% годовых. Даже в этом случае жилье, скорее всего, подешевеет лишь на 5-10%, рассказал эксперт по недвижимости, риэлтор Роман Маслевский. Дорогая ипотека сама по себе не приводит к резкому падению цен. В первую очередь снижается число сделок, а собственники предпочитают ждать покупателей, а не сразу снижать стоимость жилья. При ставках по ипотеке около 30% годовых спрос может практически исчезнуть. Однако даже в таком сценарии речь, скорее всего, будет идти лишь о коррекции цен в пределах 5-10%, отметил Маслевский. По его словам, при этом размер дисконта во многом зависит от конкретного собственника. Наиболее охотно торгуются те, кому необходимо быстро продать квартиру из-за переезда, покупки нового жилья или раздела имущества.
2: Деньги дороги, как память.
3: В России с начала года резко выросли розничные цены на запчасти и комплектующие для автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные участниками рынка. Как рассказала глава международной франчайзинговой сети автосервисов «Фитсервис» Татьяна Овчинникова, с января 26 года стоимость запчастей для популярных среди россиян марок машин увеличилась в среднем на 15-20%. Насколько выросла цена, зависит от типа комплектующих. По словам специалиста, базовые расходники и типовые детали ходовой части машин подорожали на 9-15%. Редкие позиции, вроде кузовных элементов и электроники, начали продавать по цене на 15-25%, превышающей

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87.8 FM.
1: Рыбинск – один из старейших городов Ярославской области. Впервые поселение на берегу Волги упоминается в 1071 году. За долгую историю город накопил немало достопримечательностей. В основном это памятники архитектуры конца 18-го – начала 20 веков. Главным украшением исторического центра является архитектурный комплекс «Хлебной биржи». На его территории чувствуешь себя будто в старинном фламандском городке. В Россию возвращают лишь вывески с дореволюционной буквой «Ядь». Рыбинск настолько колоритен, что давно полюбился киношникам. Еще в 1937 году на его улицах снимали политическую драму Фридриха Эрмлера «Великий гражданин». Рыбинск послужил декорациями для съемок художественных картин «Бесконечность», «Случайный вальс», «Бумер». Нередко для съемок исторических сцен использовали микрорайон «Поселок ГЭС», где имеются ветхие дома и дворики, а также действует музей «Советская эпоха». Леонид Гайдай снял в Рыбинске почти всю комедию «12 стульев». Остальную часть снимали в соседнем Тутаеве. Просматривая фильм, можно совершить экскурсию по городу. Рыбинск тогда играл роль Старгорода. Знаменитый диалог Остапа с беспризорником про 10 копеек и ключ от квартиры состоялся, когда великий комбинатор поднимался со стороны Волги на бывшую Пролетарскую улицу. Гарнизонный универмаг выдали за магазин частной торговли Вакханюка. Неоднократно в кадр попала пожарная каланча. В Рыбинске родился Джозеф Майкл Шенк, впоследствии ставший знаменитым американским продюсером, основателем кинокомпании «20 век Фокс». В декабре 1878 года он появился на свет в семье приказчика Волжского пароходства. Полное имя мальчика при рождении было Иосиф Михайлович Шейнкер. В 15-летнем возрасте он вместе с родителями эмигрировал в Нью-Йорк. Родом из Рыбинска режиссер Станислав Ростоцкий. Он создал такие киношедевры, как «Доживем до понедельника», «А зори здесь тихие» и «Белый бим, черное ухо».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более 90% усыновлений в Японии приходится не на детей, а на мужчин старше 20 лет. Это объясняется тем, что множество японских компаний являются семейным бизнесом. Когда у собственника бизнеса нет родных сыновей, он принимает в свою семью способного молодого человека, который становится главным наследником.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

Перед Новым годом многие города и регионы начинают состязаться. Кто установит самую оригинальную елку? Соревнуются не только городские администрации, но и частные фирмы. Так на свет появляются елки-замки с комнатой внутри, где детям рассказывают сказки. Были елки в виде огромного праздничного торта, елки из книжных фолиантов, лыж и лыжных палок и даже из автопокрышек. Автолюбители пошли еще дальше и начали составлять гигантские елки из автомобилей. В Калининграде в канун Нового года объединились автолюбители и инспекторы ГИБДД, чтобы устроить массовый флешмоб. На аэродроме Девау собралось 270 автомобилей. Ствол елки составили из эвакуаторов. Сияющая звезда на макушке получилась из патрульных машин с включенными мигалками. Ну а ветви образовали вереницы машин калининградцев. Это событие произошло в 2017 году. Оно вошло в Книгу рекордов России как самая большая елка, составленная из автомобилей. Рекорд продержался недолго. Через два года его с большим отрывом побили жители Санкт-Петербурга. Водители из северной столицы и разных уголков Ленинградской области собрались в Выборгском районе города. Чтобы составить автоёлку, потребовалось 5 часов. Принять участие во флешмобе мог любой желающий. Людей собирали через социальные сети. В результате удалось собрать 527 автомашин. Автоёлка получилась грандиозной. Но и этот рекорд был не окончательным. В настоящее время пальма первенства принадлежит красноярцам. Рекорд они установили в канун 2023 года. Мероприятие прошло на парковке агротерминала на улице Естинской. Из-за большого количества машин было сложно найти площадку, способную вместить более 1500 автомобилей. Площадку нашли и собрали рекордное число участников. Сложность была в том, что все приехали почти одновременно. Возникла пробка. Разрулить ситуацию помогли инспекторы ГИБДД. Получилась автоёлка, состоящая из 700 автомобилей.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В Древнем Риме в качестве наказания за отцеубийство виновного зашивали в мешке вместе с гадюкой, собакой, обезьяной и петухом, а затем бросали в водоем.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Максим Леонидов. Девчата.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПКП Мобилайн», город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня расскажу, что писали вилами по воде, а главное, могли ли написанное прочитать. В современном русском языке выражение «вилами по воде писано» имеет значение неопределенности и низкой вероятности. Люди и так и говорят, что есть идея, но пока все вилами по воде писано. Не о чем и рассказать. И кажется, в происхождении этой фразы нет ничего интересного. Ну возьми вилы, попытайся ими что-то на воде написать. Всем ясно, что ничего не напишешь и не прочтешь. Но язык не так прост. Дело в том, что сельскохозяйственный инструмент к происхождению этой фразы отношения не имеет. Когда-то слово «вилы» имело значение «круги». Помните же, что круглый кочан капусты еще называют «вилком». Так вот, у наших предков было популярное гадание, когда люди кидали в воду камни и смотрели на расходящиеся от них круги. Сколько было кругов, как далеко они разошлись, с чем пересекались. Все это пытались как-то трактовать и предсказывать грядущие события. Но, сами понимаете, точность у такого гадания была ничтожно маленькой. Вот люди и говорили, что какое-то событие вилами по воде писано, а значит, скорее всего, не произойдет. До наших дней гадание это не дожило, а вот фразеологизм дошел в неизменном виде и остается одним из самых популярных.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: радио «Искатель».
1: Хочу все знать.
2: Небьющееся стекло было изобретено случайно. В 1903 году французский химик Эдуард Бенедиктус нечаянно уронил колбу, на стенках которой сохранилась пленка нитроцеллюлозы. Стекло треснуло, но не разлетелось на мелкие кусочки. Поняв, в чем дело, Бенедиктус изготовил первые лобовые стекла современного типа, чтобы уменьшить количество жертв автомобильных аварий.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Заокеанские фанаты хоккея Александра Овечкина почти сразу стали называть «Ови». Уж слишком длинная и сложная фамилия у капитана Washington Capitals, чтобы выкрикивать ее с трибун от начала до конца матча. Это прозвище Овечкин получил в первый же сезон в НХЛ. Тогда же ему вручили приз лучшего новичка. Его карьера вообще усыпана различными титулами и достижениями. Он много раз становился самым ценным игроком, ходил в символические сборные, был лучшим снайпером, вошел в сотню величайших хоккеистов за всю историю НХЛ и стал первым русским капитаном команды, завоевавшим Кубок Стэнли. Да что там, он в 17 лет стал самым молодым в истории игроком сборной России. Родился Александр в Москве в семье спортсменов. Его мама – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, а папа – футболист, игрок столичного «Динамо». Родители, кстати, были против хоккея, считая его очень травмоопасным. Но будущая легенда буквально с самых юных лет выбрал именно клюшку с шайбой. Его мама вспоминает, что в 2 года он увидел в магазине детскую хоккейную форму и буквально вытребовал ее купить. А в 8 лет он уже занимался в хоккейной секции. Кстати, родители не всегда могли отвезти ребенка на тренировки, поэтому в какой-то момент решили прекратить его занятия. Вернуть Александра в секцию уговорили один из тренеров, разглядевший в Овечкине талант, и старший сын Сергей. Он видел любовь брата к хоккею и поддерживал его в этом начинании. Тренировки возобновились. Меньше чем через 10 лет Александр Овечкин уже выступал в национальной сборной, с которой 3 раза стал чемпионом мира. Олимпийское золото ему, правда, не покорилось, но в хоккее есть вершины поинтереснее. Это так называемый вечный рекорд Уэйна Грецки, а именно 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Когда записывалась эта программа, Овечкину до рекорда оставалось забить 73 шайбы. Возможно, сегодня он уже гораздо ближе к очередному рекорду.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: До 19 века не было никакого деления на часовые пояса, и время везде определяли по солнцу. Необходимости во временных зонах не было, так как не было скоростного транспорта. Унификацию обусловило развитие железных дорог в Англии, потому что из-за различий во времени в каждом городе было очень трудно составить нормальное расписание. Именно железнодорожные компании добились того, чтобы на всей территории страны был один часовой пояс по Гринвичу, а затем постепенно система часовых поясов начала распространяться по миру.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. И в завершении выпуска биография Майкла Джексона. Майкл, режиссера Антуана Фукуа, стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя Оппенгеймера Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла Богемскую рапсодию, у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Стамбул, или по-турецки Истамбул, известный прежде как Константинополь, а еще ранее как Византий. Крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего Европу и Азию, между Мраморным и Черным морем. Европейская часть города – основная и больше азиатской, с которой соединена мостами и тоннелями. Бывшая столица Римской, Восточно-Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Однако сейчас столицей страны не является. Стамбулу почти 2700 лет, а самые ранние поселения в его азиатской части появились в неолите 9000 лет назад. Что интересно, и во времена Османской империи, и в Турецкой республике Мустафы Кемаля Ататюрка до 1930 года оба названия Истамбул и Константинополь признавались равными, что находило отражение в документах эпохи. В средневековых русских летописях именовался Царьградом, в болгарском и сербском языках и сейчас, как неофициальное обозначение города, употребляется топоним Царьград. Под именем Византий город на протяжении тысячи лет был центром восточного христианства. А с 16 века, после завоевания турками-османами, вплоть до 20-го был центром исламского мира. Сегодня Стамбул, наряду с Москвой, считается крупнейшей городской агломерацией в Европе. По сообщениям прессы, Стамбул занимает второе место в мире после Лас-Вегаса по числу регистрируемых браков. Здесь их заключается до 120 тысяч в год.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: На архипелаге Огненная Земля в Южной Америке нет ни одного вулкана. Свое название он получил от Магеллана, увидевшего с корабля многочисленные огни, которые были кострами индейцев.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: называемый также Нью-Васюками. Городок был построен в 1998 году в рекордно короткие сроки к шахматной олимпиаде и представляет собой микрорайон из сотни двух- и трехэтажных коттеджей, выстроенных в аккуратные улочки. Каждый микрорайон носит свое имя. Есть, например, район «Королевская пешка». Визитной карточкой Нью-Васюков можно считать памятник великому комбинатору Остапу Бендеру у въезда в Сити-Чес. В городке побывали многие ведущие шахматисты мира, поскольку Элиста была местом проведения не только чемпионатов России, но и престижных международных турниров. В центре городка высится стеклянный дворец шахмат, возведенный в виде калмыцкой кибитки. Именно здесь и проходила шахматная олимпиада. Сейчас во дворце действует музей шахматной славы, который носит имя чемпиона мира Михаила Толя. Здесь, например, хранится золотая статуэтка первого международного чемпионата по шахматам «Человек против машины», проходившего в 2006 году. Всего музейный фонд насчитывает около 3000 экспонатов. На территории города находится несколько необычных памятников, выполненных из камня. Самый странный из них называется «Цейтнот». Внимание туристов привлекает также памятник «Благопожелания» с золотой короной, установленной на центральной аллее. А скульптура «Ничья» олицетворяет единоборство двух равных сил. В Сити Чес есть замечательный сувенирный магазин, где можно приобрести не только войлочные макеты калмыцких юрт и национальную одежду, но и традиционный чай «Джомба».
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый крупный вертолет в мире – Ми-26. Разработан в СССР. Он способен перевозить грузы массой до 20 тонн.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Венек. Реальность кусается.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня я расскажу о происхождении фразеологизма «водить за нос». Его используют, когда хотят рассказать о длительном обмане или манипулировании. Мастерски за нос водят и те, кто дает ложные обещания и заставляют человека плясать под свою дудку. Выражение это пришло к нам с Востока. Там в качестве основного средства передвижения долгое время использовались верблюды. Большое и сильное животное надо было как-то заставить работать на человека. Тогда стали прокалывать им нос, вставлять туда кольцо и тянуть за это кольцо. В носу много нервных окончаний, и верблюд, чтобы не терпеть боль, шел, куда его поведут. К слову, такая технология применялась в Европе по отношению к быкам, а в России так управляли ярмарочными медведями. Жестоко, но это работало. А фразеологизм сформировался от образа покорного животного. Так и человек, попадая под влияние, делает все, что захочет обманщик.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор и стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Озеро Байкал в Сибири является самым глубоким озером в мире. Все крупнейшие реки – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Оренока, Амазонка, Темза, Сена и Одер должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озеру Байкал.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Чарли!
1: Вы слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Нас слушают в Саяногорске на 104 FM.
1: У подножия Саянских гор на левом берегу Енисея раскинулся город Саяногорск. Еще в начале 18 века здесь обозначили место, где собирались возвести острог. Крепость так и не построили, но появившееся на этом месте село временно назвали «Означенное». Народная пословица гласит: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Название поменяли только спустя 145 лет. В 1975 году село Означенное стало городом Саяногорском. В городе имеются две грандиозные достопримечательности. Одна из них природная. Саяногорск расположен в степи. Фоном для него служит живописный хребет Борус, включающий четыре вершины.

0: вершины: Большой и Малый Борус, пик Кашурникова и пик Дураков. Согласно хакасской легенде, во время Всемирного потопа Борус спасся на плоту. Он плавал 40 дней, и когда вода спала, причалил к вершине. Утверждают, что окаменевший плот до сих пор лежит на горе. Хакасская легенда очень созвучна с историей про Ноя и его ковчег, который якобы лежит на горе Арарат. Вторая достопримечательность имеет рукотворное происхождение. Это Саяно-Шушенская ГЭС, расположенная у поселка Черемушки возле Саяногорска. Невозможно представить, что такую громаду могли создать люди. Плотины перекрыли Саянский коридор, ущелье, по которому течет Енисей. Длина плотины составляет почти километр, высота 242 метра. Это соответствует высоте современного 80-этажного здания. Сегодня Саяно-Шушенская ГЭС является крупнейшей электростанцией России. В 2020 году художники нанесли на плотину надпись «Россия». Ее выполнили в цветах российского триколора. Для работы художникам понадобилось 7 дней и 9 тонн краски. Высота букв составила 52 метра, длина надписи – 570 метров. Это самая большая в мире надпись, содержащая название страны. Перед плотиной находится смотровая площадка, с которой можно полюбоваться на величайшее инженерное сооружение и самое большое граффити на планете.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Планета Янсен в созвездии Рака вдвое больше и в 8 раз тяжелее Земли. Но главное, Янсен почти целиком состоит из графита и алмазов стоимостью в 26,9 нонилеонов долларов. Правда, температура поверхности Янсен более 2000 градусов по Цельсию. А скорость вращения настолько высокая, что один год на планете равняется 18 земным часам.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Если принять во внимание все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли найдется господ, достойных быть слугами?
2: Бомарше, драматург. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Термин «черная пятница», счастливый день распродаж после Дня Благодарения, придумали американские полицейские. Им приходилось работать на износ из-за людских толп и многочисленных пробок. Хочу все знать. Радиоискатель.

до утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Вода может замерзнуть в трубопроводе при температуре плюс 20 градусов по Цельсию, если в этой воде присутствует метан. Если быть точнее, из воды и метана образуется газовый гидрат. Молекулы метана расталкивают молекулы воды, так как занимают больший объем. Это приводит к понижению внутреннего давления воды и повышению температуры замерзания.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «И» и другие приключения Шурика.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Талант всегда сопутствует открытию. Открытие – таланту. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».
2: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами, другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: распадок, рассвет. Уходишь счастливым, приходишь — привет.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Исследование, проводившееся в течение 17 лет над 11 тысячами людей, выявило, что самая полезная еда в мире – это фрукты. Те из испытуемых, кто регулярно ел фрукты, на 25% реже болели заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на 32% меньше были подвержены риску сердечного приступа и на 20% реже заболевали остальными смертельно опасными заболеваниями.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Сильный человек в одиночестве становится еще сильнее. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L-FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Радиоискатель.
1: Грань воспоминаний ленты голубой опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до первого.

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если разрезать дождевого червя пополам, двух новых червей не получится. Регенерирует только первая половина, где изначально была голова. А вот плоские черви семейства планарий действительно могут восстанавливаться в полноценную особь из очень маленькой исходной части. В одном эксперименте планарию разрезали на 279 кусков. И все они регенерировали.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Сергей Никитин. Ирония судьбы или с легким паром?
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Радиоискатель.

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искать».

Искатель. Вы слушаете «Радио Искатель».

0: правила искателей.
1: Драма – это жизнь, из которой при монтаже вырезаны скучные куски. Альфред Хичкок, режиссер, для радио «Искатель».

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Когда мотоцикл проезжает рядом с грузовиком, его притягивает к грузовику. Причина в том, что через уменьшившееся пространство между грузовиком и мотоциклом воздух бежит быстрее. Возникает разрежение по закону Бернули.
0: Хочу все знать.

Совсем мы одинокая ночь. Лезут мысли по третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

слушаете радиоискатель.

Ο Μπόγκι Μπόγκι Μάι.

0: Правила искателей.
1: Сознается в вине только сильный. Скромен только сильный. Прощает только сильный. Да и смеется сильный. Часто его смех – слезы. Александр Герцен. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Всплеск рождаемости мальчиков после крупных и затяжных военных конфликтов называют феноменом вернувшегося солдата. Этот эффект подтвержден статистически на больших выборках участников обеих мировых войн. Однако общепринятого научного объяснения ему нет.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Эллейс. Прерванная жизнь.

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».
3: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Вместо подписей у каждого японца хранится небольшая печатка – ханко. Она именная и многоразовая. Каждый японец достает ее из кармана или из специального футляра по нескольку раз в день. Приобрести такую печать можно в магазине или сделать на заказ.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Она очень короткая. Кто-то замечательно сказал, что Бог нам дарит, Бог рассчитывает.

0: рассчитывает, какой длины будет твоя жизнь. А вот какой ширины, широты, это от тебя зависит.
1: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Акции наиболее известных и надежных компаний, по которым выплачиваются стабильные дивиденды, называют «голубыми фишками». Это выражение было взято из казино, где самой высокой стоимостью в различных играх обладают фишки именно голубого цвета.
0: «Хочу все знать». Радио «Искатель».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».